лицо. Я говорю, вот как для чего это он? Да, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что я тут дико всех заебал, но вы только представьте, у меня, короче, тут у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что ж дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

голубей запускать. У меня будет теперь своя голубятня. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это...

0: wystarczy.
1: Жил на свете ровный парень, звали Николай Рептайл.

ничего, что может быть дороже свободы. Ничего, вначале умираешь,

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами, с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его Мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

Ты все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк от души, братка. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анау, манау, сыр, бзал, возим, блеснгой, видал, туда-сюда, видал, там чик-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да

0: it back. Ain't it nice? I don't like the rain as much as I like the dust off thing, you understand?
1: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

гармонию происходящего. Вы рабы правила условности и напрасно поддаетесь влиянию разрушающих эмоций гнева. А я просветленный осознаю свою пустотную природу, и по сути я ничто, и сахарница ничто, и то, что я наклал в сахарницу, тоже ничто. Существует только момент здесь и сейчас, и я уже не тот, кто насрал в сахарницу, и сахарница уже не та, что минуту назад. А вам, хозяевам, нужно просто отпустить сахарницу. Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Мытищ продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее, и сам по себе акт насера в сахарнице

Восприятие от этого яда, принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень крутая магия, это настоящая свобода. Хозяин, сидевший молча, не сводя взгляда со святого человека, выслушал его горячую проповедь и сказал:

много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

0: что значит потом?
1: Простове шикарные плюхи размером с большую печать.

0: Плищей на 24. Рублищей на 24. Рублищей на 24. И дурберал да саби аге, би аге. Шо, ро... Раз не обессудьте по-братски.
1: Свободен, брат.

Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: 603 северный столиц. Спасибо всем, кто отправился на нашу волну. Друзья,
1: как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым. Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

Добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое Java-господ. Один до обеда, другой после подойдет. Кстати, чисто для скрининга быстрый ответ нужен.